0: представителей профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана «Аэробалтик» для работников 11 августа, ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и Совет «Аэробалтик» начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП. Тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропашского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропашском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругаи. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругой Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии в во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу, 14 августа, истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнил,

действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%, яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП. Тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Стейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным
правильными и не подтверждать такие запросы,

санкции, если вы сами их не инициировали», – подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделе. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения-2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидение в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана Air Baltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и совет Air Baltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии. Сувенир или нарушение, что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП. Тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропашского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропашском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Стейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранение в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная оборона, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии в во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля

5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропожского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропожском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу»,
отметил премьер-министр.

Министр, как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни «Евровидение-2027» выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидение в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана Air Baltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и совет Air Baltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС Земасарги, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варри Стейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругаи. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% – на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушная обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии в во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ночь на пятницу 14 августа истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют. В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%. Яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5%.

заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты. За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы. В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропожского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения «Земасардзе». В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады «Земасардзе». В Ропожском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих. После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательным и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс. «Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. «Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу», отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение

повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитадела». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фарерские острова. В 2007 году журнал National Geographic опросил более 500 экспертов и составил рейтинг лучших островов мира. Фареры заняли в этом списке первое место. Экспертов покорила суровая северная природа архипелага, его удаленность от многолюдных туристических маршрутов и самобытная архитектура. Острова усеяны разноцветными домиками с соломенными или травяными крышами, и по закону здания, сильно выбивающиеся из этого стиля, строить здесь нельзя. Расположены Фарерские острова между Исландией и Шотландией, а номинально принадлежат Дании. С 1948 года, после того, как там был проведен референдум об отделении от датского королевства, местное правительство почти все государственные вопросы решает самостоятельно. У островов есть собственная валюта и сборная по футболу. А чтобы попасть туда, нужно получить в визе специальную отметку. Действительно для Фарер. В целом, атмосфера на островах очень спокойная. Жители не боятся грабителей и никогда не запирают свои дома. Да и вообще, преступности на Фарерах нет. Существует лишь одна тюрьма, куда иногда попадают мелкие правонарушители. Кроме того, на островах практически невозможно купить алкоголь. В 30-х годах фарерские женщины получили право голоса и первым делом запретили продажу спиртного. С тех пор запрет немного ослаб, но даже в столице, городе Торсхване, купить горячительные напитки можно лишь в одном магазине и по очень высокой цене. Кстати, на острове Стреймой, где находится столица, или на Вуаре, где расположен аэропорт, чаще всего и останавливаются туристы. Чтобы увидеть все остальные острова, а всего их 18, многие путешествуют на шхунах или лодках, которыми управляют местные жители. Кто-то довольствуется обзорными экскурсиями с моря, а кто-то внимательно исследует острова на суше. В любом случае, там есть на что посмотреть. Например, на Птичий остров, где обитает 300 видов птиц, или на водопад, обрушивающийся прямо со скал в океан, или на Висячее озеро, водная гладь которого вплотную подходит к океану и как будто нависает над ним. Люди со всех концов света приезжают на Фареры, чтобы увидеть эти природные чудеса и насладиться безмятежностью. Ведь это, к тому же, одно из немногих мест в мире, где установлено всего 3 светофора и нет ни одного ресторана «Макдональдс».
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Mea culpa.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».
1: Осия. Токийское метро очень удобно и пунктуально, а оттого популярно и перегружено. Поэтому здесь идеально прижились сотрудники, занимающие должность под названием «осия». Слово это происходит от японского глагола «толкать», а суть работы в том, чтобы затолкать в вагон пассажиров, которые там не помещаются. Первоначально идея таких «заталкивателей» возникла в начале 20 века в Нью-Йорке. Эти сотрудники должны были равномерно распределять пассажиров по вагонам, предупреждать о закрывающихся дверях и помогать людям заходить в поезд. Но горожане сразу не взлюбили строгих и нередко грубых работников метро и часто возмущались нарушением прав человека, когда их бесцеремонно заталкивали в вагоны. В результате из-за постоянных жалоб к 30-м годам эта должность в Америке была упразднена. А вот покорные японцы с восторгом переняли идею. Какие права человека, когда после тяжелого рабочего дня очень сильно хочется поскорее попасть домой? Или наоборот, если утром опаздываешь на работу? Впервые должность «осия» была введена в 1959 году на станции Синдзюку, самом загруженном транспортном узле в мире, который за день пропускает через себя более 3 миллионов пассажиров. Первоначально так подрабатывали студенты, но когда стало ясно, что этот способ эффективен, должность «осия» была введена на многих станциях токийских железных дорог и метро на постоянной основе. В самые часы пик, когда количество пассажиров на станциях зашкаливает, на платформах появляются крепкие мужчины в униформе. В их обязанности входит утрамбовывать пассажиров в вагоны и следить, чтобы их вещи случайно не зажало закрывающимися дверями. Впрочем, в отличие от американских толкателей, японские осия ведут себя с пассажирами максимально вежливо и работают исключительно в белых перчатках.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
4: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti Jogurts Fantāzija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maxima – lai nekā netrūktu.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мелодия.
1: Мелодия. Радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Мармитако.
3: Считается, что известное рыбное блюдо, суп мармитако, появилось на границе Испании и Франции. Придумали мармитако баские рыбаки и назвали свое кулинарное творение по аналогии с посудой, в которой его готовили – горшком мармита. Такой горшок с крышкой был одним из немногих предметов кухонной утвари, которую разрешалось брать с собой на борт судна. Мармитако, как правило, готовится из тунца. Правда, в некоторых рецептах его заменяют на лосося. Помимо рыбы, в суп входят такие простые продукты, как картофель, лук, помидоры и перец. Иногда в мармитако добавляют также немного вина. Причем самый главный ингредиент – тунец или лосось – добавляется в последнюю очередь, когда овощи уже достаточно хорошо приготовились. Сейчас мармитако, как и многие другие блюда баской кухни, широко распространен во всей Испании, а на родине, в стране басков, он является настоящим кулинарным символом. Кроме того, часто умение приготовить этот суп проверяется на различных конкурсах поваров-любителей и профессионалов.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: реклама на радио «Мелодия».
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг — это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97-го года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэншуй. И официальных языков два — китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами — шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте. Работа для горожан — главное, что позволяет не только осуществлять шопинг и хайкинг, но и вообще выжить в этом безумном, переполненном мегаполисе. В Гонконге шестидневная рабочая неделя, а график работы часто ненормированный. Отпуск же считается моветоном и длится обычно от 7 до 14 дней в зависимости от стажа. Спасают только тайфуны, когда всех отпускают пережидать стихию дома, и 17 официальных праздников в год. Причем вперемешку и западные, и китайские. Это и Рождество, и Новый год, и китайский Новый год, и день рождения Будды. Правда, трудолюбие в Гонконге отнюдь не гарантирует спокойную старость. Если у пенсионера нет детей, готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. «Работай на износ, отдыхай на износ». Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но, обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама будет постоянно напоминать о покупках. Поэтому шопинг в Гонконге чуть ли не национальный вид спорта. Суть его заключается в том, чтобы побольше заработать, а затем потратить на люксовые вещи. Те же, кто сумел противостоять искушениям шопинга, отправляются на хайкинг, прогулки по окрестным горам и холмам. Кстати, несмотря на то, что со стороны Гонконг выглядит как перенаселенные каменные джунгли, места для хайкинга там много. Ведь застроено лишь около 25% территории. Все остальное — леса, парки и луга. А 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорена Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Iconic Voices of Enigma.

31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM. I had a dream.

радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: улицы Мира на радио Мелодия.
1: Сан-Тельмо. Старинный район Буэнос-Айреса, Сан-Тельмо, лучше других сохранил историческую застройку колониального периода. До 18 века эта территория не являлась частью города и носила имя «Возвышенность Сан-Педро». Жили здесь в основном каменщики и портовые рабочие. Этот небольшой городок со временем стал первой индустриальной зоной, прилегающей к Буэнос-Айресу, где располагались склады и печи для обжига кирпича. В 1708 году эта местность официально вошла в состав города и получила говорящее имя – печи и склады Сан-Педро. А в начале 19 века район стал называться Сан-Тельмо в честь святого Педро Гонсалеса Тельмо. За первую половину 19 века Сан-Тельмо постепенно превратился в хорошо обустроенный и престижный квартал. Улицы его были вымощены брусчаткой, а на его территории построили новые красивые дома. Так что в середине 19 века в этот район переселились многие зажиточные аргентинцы. Но в 1871 году в Сан-Тельмо вспыхнула эпидемия желтой лихорадки, унесшая жизни более 10 тысяч человек. А остальные его обитатели предпочли переехать в другие районы Буэнос-Айреса. В 20 веке Сан-Тельмо превратился в богемный квартал, куда переселились многие местные художники, музыканты и другие артисты. Со временем здесь были открыты музеи и выставочные залы, антикварные лавки, множество магазинчиков, в том числе и сувенирных, кафе и рестораны, а также знаменитые клубы аргентинского танго. Все это в наши дни делает Сан-Тельмо одним из самых привлекательных районов города для туристов, приехавших посмотреть столицу танго, как иногда называют Буэнос-Айрес.
0: Улицы Мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Чак Берри. Один из пионеров рок-н-ролла, Чарльз Эдвард Андерсон Берри, прославился тем, что своими песнями заложил основы современной популярной музыки. Он родился в семье среднего класса в городе Сент-Луис. К 30 годам Берри успел отсидеть в тюрьме за угон машины и обзавестись женой и ребенком. Чтобы обеспечить семью, Чак работал на заводе по сборке автомобилей, а в свободное время убирался в чужих квартирах. В погоне за благосостоянием он даже выучился на косметолога. Через несколько лет работы он смог позволить себе приобрести трехкомнатный коттедж для своей семьи. Музыкой Чак начал заниматься в качестве подработки. По вечерам он играл блюз с местными группами ради дополнительного источника заработка. Одним из таких коллективов было трио пианиста Джонни Джонсона. Они с Берри сработались уже после первых совместных выступлений. Вскоре Чак решил, что с такими коллегами, как Джонсон, он готов целиком посвятить себя музыке. На сцене Чак совмещал популярный в народе музыкальный стиль кантри с более утонченным блюзом. По словам самого Берри, нередко зрители сначала смеялись над ним, обзывая «черной деревенщиной», но стоило музыканту покинуть сцену, как аудитория начинала требовать выступления на бис. Вскоре из небольших клубов Сент-Луиса Чак Берри перебрался прямо на верхушку национальных хит-парадов. В середине 50-х он познакомился со знаменитым музыкантом Мадди Уотерсом, который порекомендовал своим продюсерам послушать мелодии Берри. Сам Чак надеялся, что воротилам индустрии понравится его блюз. Однако их заинтересовала старая кантри-песня «I the Red» в исполнении Берри. И 21 мая 1955 года он записал ее переработанную версию под названием «Maybelline».
2: Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true?
1: Сразу после выхода первый студийный сингл «Берри» возглавил американский чарт, а за год его продажи перевалили за 1 000 000 экземпляров. Впоследствии журнал «Rolling Stone» писал, что именно с песни «Maybelline» начался гитарный рок-н-ролл. За свою карьеру Чак Берри записал целый ряд невероятно успешных композиций, на которых выросли такие группы, как «Битлз». Берри считается одним из самых влиятельных музыкальных деятелей 20 века. И он был в числе первых артистов, чьи имена были увековечены в зале славы рок-н-ролла.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мармитако.
2: Считается, что известное рыбное блюдо, суп мармитако, появилось на границе Испании и Франции. Придумали мармитако баски и рыбаки и назвали свое кулинарное творение по аналогии с посудой, в которой его готовили – горшком мармита. Такой горшок с крышкой был одним из немногих предметов кухонной утвари, которую разрешалось брать с собой на борт судна. Мармитако, как правило, готовится из тунца. Правда, в некоторых рецептах его заменяют на лосося. Помимо рыбы, в суп входят такие простые продукты, как картофель, лук, помидоры и перец. Иногда в мармитако добавляют также немного вина. Причем самый главный ингредиент – тунец или лосось – добавляются в последнюю очередь, когда овощи уже достаточно хорошо приготовились. Сейчас мармитако, как и многие другие блюда баскской кухни, широко распространен во всей Испании, а на родине, в стране басков, он является настоящим кулинарным символом. Кроме того, часто умение приготовить этот суп проверяется на различных конкурсах поваров-любителей и профессионалов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишу сервис.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Эйфелева башня. Эйфелева башня давно стала одним из главных символов Парижа. Ее мечтают увидеть тысячи людей по всему миру. Сегодня ее даже называют одной из самых фотографируемых и часто посещаемых достопримечательностей. Но так было далеко не всегда. В далеком 1889 году в Париже проводилась Всемирная выставка, приуроченная к юбилею Великой Французской революции. Для такого масштабного события нужна была запоминающаяся конструкция на входе, которая стала бы отражением технологических достижений Франции. Правительство устроило конкурс, где победил именитый инженер Гюстав Эйфель. Сегодня башня носит его имя. Вместе с командой талантливых инженеров Эйфель разработал проект металлической конструкции высотой в 300 метров. На выставке башня произвела фурор, но в самом Париже у нее появилось множество противников среди известных культурных деятелей Франции. Существует даже легенда, что знаменитый английский писатель и художник Уильям Моррис, яростно выступавший против строительства башни, стал обедать в ее ресторане. Когда его спросили, почему он это делает, если так не любит башню, он ответил, что это единственное место в Париже, откуда башню не видно. В общем, критики считали, что Эйфелева башня страшно портит облик всей столицы, и ее нужно снести. От этой незавидной участи башню в итоге спасли технологии. На ней разместили теле- и радиоантенны, и Эйфелева башня превратилась из сомнительного арт-объекта в конструкцию, которая приносит пользу. Попутно на верхней платформе башни заработала смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Париж. И это стало последним аргументом в спорах о башне. Подняться наверх можно по лестницам или на лифтах, один из которых был спроектирован еще самим Гюставом Эйфелем. Также в башне есть рестораны, магазины и работают выставки, где можно узнать все о ее истории. С конца 80-х годов на башне каждый вечер включается золотистая подсветка из 336 прожекторов, а каждый час на ней загорается 20 тысяч лампочек, которые мигают в течение 5 минут. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

Реклама на радио «Мелодия». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсана». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Осия. Токийское метро очень удобно и пунктуально, а оттого популярно и перегружено. Поэтому здесь идеально прижились сотрудники, занимающие должность под названием «осия». Слово это происходит от японского глагола «толкать», а суть работы в том, чтобы затолкать в вагон пассажиров, которые там не помещаются. Первоначально идея таких заталкивателей возникла в начале 20 века в Нью-Йорке. Эти сотрудники должны были равномерно распределять пассажиров по вагонам, предупреждать о закрывающихся дверях и помогать людям заходить в поезд. Но горожане сразу не взлюбили строгих и нередко грубых работников метро и часто возмущались нарушением прав человека, когда их бесцеремонно заталкивали в вагоны. В результате, из-за постоянных жалоб, к 30-м годам эта должность в Америке была упразднена. А вот покорные японцы с восторгом переняли идею. Какие права человека, когда после тяжелого рабочего дня очень сильно хочется поскорее попасть домой? Или наоборот, если утром опаздываешь на работу? Впервые должность «осия» была введена в 1959 году на станции Синдзюку, самом загруженном транспортном узле в мире, который за день пропускает через себя более 3 миллионов пассажиров. Первоначально так подрабатывали студенты, но когда стало ясно, что этот способ эффективен, должность «осия» была введена на многих станциях токийских железных дорог и метро на постоянной основе. В самые часы пик, когда количество пассажиров на станциях зашкаливает, на платформах появляются крепкие мужчины в униформе. В их обязанности входит утрамбовывать пассажиров в вагоны и следить, чтобы их вещи случайно не зажало закрывающимися дверями. Впрочем, в отличие от американских толкателей, японские осия ведут себя с пассажирами максимально вежливо и работают исключительно в белых перчатках.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг — это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97 года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэншуй. И официальных языков два — китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами – шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте. Работа для горожан – главное, что позволяет не только осуществлять шопинг и хайкинг, но и вообще выжить в этом безумном, переполненном мегаполисе. В Гонконге 6-дневная рабочая неделя, а график работы часто ненормированный. Отпуск же считается моветоном и длится обычно от 7 до 14 дней в зависимости от стажа. Спасают только тайфуны, когда всех отпускают пережидать стихию дома, и 17 официальных праздников в год. Причем вперемешку и западные, и китайские. Это и Рождество, и Новый год, и китайский Новый год, и день рождения Будды. Правда, трудолюбие в Гонконге отнюдь не гарантирует спокойную старость. Если у пенсионера нет детей, готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. «Работай на износ, отдыхай на износ». Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама будет постоянно напоминать о покупках. Поэтому шопинг в Гонконге чуть ли не национальный вид спорта. Суть его заключается в том, чтобы побольше заработать, а затем потратить на люксовые вещи. Те же, кто сумел противостоять искушениям шопинга, отправляются на хайкинг, прогулки по окрестным горам и холмам. Кстати, несмотря на то, что со стороны Гонконг выглядит как перенаселенные каменные джунгли, места для хайкинга там много. Ведь застроено лишь около 25% территории. Все остальное — леса, парки и луга. А 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: down. Oh, hello, kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама на радио Мелодия. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Эйфелева башня.
2: Эйфелева башня давно стала одним из главных символов Парижа. Ее мечтают увидеть тысячи людей по всему миру. Сегодня ее даже называют одной из самых фотографируемых и часто посещаемых достопримечательностей. Но так было далеко не всегда. В далеком 1889 году в Париже проводилась Всемирная выставка, приуроченная к юбилею Великой Французской революции. Для такого масштабного события нужна была запоминающаяся конструкция на входе, которая стала бы отражением технологических достижений Франции. Правительство устроило конкурс, где победил именитый инженер Гюстав Эйфель. Сегодня башня носит его имя. Вместе с командой талантливых инженеров Эйфель разработал проект металлической конструкции высотой в 300 метров. На выставке башня произвела фурор, но в самом Париже у нее появилось множество противников среди известных культурных деятелей Франции. Существует даже легенда, что знаменитый английский писатель и художник Уильям Моррис, яростно выступавший против строительства башни, стал обедать в ее ресторане. Когда его спросили, почему он это делает, если так не любит башню, он ответил, что это единственное место в Париже, откуда башню не видно. В общем, критики считали, что Эйфелева башня страшно портит облик всей столицы, и ее нужно снести. От этой незавидной участи башню в итоге спасли технологии. На ней разместили теле- и радиоантенны, и Эйфелева башня превратилась из сомнительного арт-объекта в конструкцию, которая приносит пользу. Попутно на верхней платформе башни заработала смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Париж. И это стало последним аргументом в спорах о башне. Подняться наверх можно по лестницам или на лифтах, один из которых был спроектирован еще самим Гюставом Эйфелем. Также в башне есть рестораны, магазины и работают выставки, где можно узнать все о ее истории. С конца 80-х годов на башне каждый вечер включается золотистая подсветка из 336 прожекторов, а каждый час на ней загорается 20 тысяч лампочек, которые мигают в течение 5 минут.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Reizes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?